Жуца уна кисин сэр да мутали сир чудро то кэти шкина на кэлбэн фэнсия да муна кисвида на сэр. Мы на хонголо то кахуа на сэр хатли на нэ. Мэр лэкот минни я тэр дэм чо асэн сэр бижи радио талакозу на масто. Мэр на аялок минни радиос мэг моздула аш табулирол.